0: Canal 8090 Radio Retro Hits.
1: Follow us on Facebook.
2: Now, here comes the music.
3: Если идет, то не пользуется никакой мере.